0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.

Со мною вот что происходит, ко мне совсем не так приходит, мне руки на плечи кладет, и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть, та, у которой я украден, в отместку тоже станет красть, не сразу этим же.

чужих людей соединенность и разобщенность близких душ. Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразной не те. Со мною вот что происходит, со мною вот что происходит, вот что происходит.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Решение об открытии всех пляжей Анапы могут принять 15 июня. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что морские курорты – это основное направление интереса россиян, и напомнил, что по поручению президента в стране реализуется проект по созданию новых морских курортов «Пять морей» и «Озеро Байкал». Они дополнительно обеспечат 10 миллионов поездок в год. Примерно половина продаж одежды в России приходится на маркетплейсы. Онлайн-площадки стали одним из главных каналов сбыта отечественной продукции легкой промышленности. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он выразил уверенность, что появление новых каналов реализации российской продукции простимулирует ее сбыт. По словам Алиханова, такая ситуация сложилась благодаря логистическим возможностям, которые дают маркетплейсы производителям. Формат домашних заданий следует изменить на такой, чтобы их не мог выполнить искусственный интеллект. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он подчеркнул, что искусственный интеллект – это вызов для системы школьного и высшего образования. По словам Музаева, нужен такой подход, который будет стимулировать ребенка. Добавлю, согласно исследованиям, в настоящее время уже больше половины учеников применяют нейросети при выполнении домашнего задания.
0: Футбол.
1: Некоторые сборные рассматривают возможность разрешить запасным футболистам находиться в раздевалках во время матчей предстоящего чемпионата мира из-за жары. Об этом сообщает портал Touchline. Напомню, турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике, а погода становится одной из главных его тем. Синоптики предупреждают, что в дни проведения чемпионата в США рекорды могут бить не спортсмены, а температура воздуха.
0: Транспорт.
1: Российский авторынок продолжает расти. Согласно данным агентства «Автостат», за май было продано почти 110 тысяч новых легковушек. Это на 20,5% больше, чем в мае прошлого года. Эксперты отмечают, что в январе и феврале продажи находились на отметке 80 тысяч единиц, однако с марта уже третий месяц подряд превышают 100 тысяч. Всего же с начала года в нашей стране было реализовано более 490 тысяч новых легковых машин. Это почти на 12% больше, чем в январе-мае года прошлого.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Аудиосторис.
1: Скруджинг – это стратегия поведения, при которой человек прекращает отношения непосредственно перед праздниками ради экономии ресурсов. После окончания торжеств бывший партнер может попытаться возобновить отношения. Термин появился благодаря персонажу романа Чарльза Диккенса «Рождественская песнь» – жадному Эбенезеру Скруджу, который испытывал неприязнь к праздничным мероприятиям. Люди выбирают стратегию скруджинга чаще всего из соображений экономии. Основной причиной становится желание избежать расходов на совместные праздничные мероприятия, подарки и общие расходы. Одинокий человек несет меньше финансовых затрат. Праздники ассоциируются с семейными традициями и дружескими компаниями. Представить нового партнера родственникам или друзьям означает вступить в обязательства. Разрыв на время праздников оставляет отношения поверхностными и свободными от обязательств. Скруджинг обычно проявляется в отношениях начального этапа развития. Если новый знакомый проявляет склонность к подобным манипуляциям, разумнее принять самостоятельное решение и отказаться тратить свое время и энергию на попытки изменить сформировавшуюся личность.
0: Аудиосторис.